своим подчесе. Нас накрыли, ты гады. Онга сварат. Аркенгельный море. Рэмбарды. Аркучный. Кучбины не сравны. Лекен тикар. Нэр сварат. Рэмэ. Лакау мокт. Чай болеет.